Ульяновск, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса, Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио Таврия. Николаев 106.1 FM. Всегда там, где ты.

Одеський город Херсон 103.3 FM, Скадовск 100.1 FM, Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: слушаете Радио Таврия. Радио Таврия. В эфире. Вечерний Херсон.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Это программа «Вечерний Херсон». С вами Никита Корнеев. И сегодня у нас в гостях представитель военной комендатуры с позывным «Дариал». Дариал, добрый вечер.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Пользуясь случаем, хочу вручить всем яркий букет поздравлений, первомайский букет поздравлений с праздником 1 мая, с Днем весны и труда.
2: Я вас тоже поздравляю от всего коллектива Радио Таврия и наших слушателей. Ну и наша сегодняшняя тема, несколько нестандартная для пятницы, это работа военной комендатуры. Что такое вообще военная комендатура, как говорится, с чем ее едят? И давайте начнем с базы. Какие задачи на территории Херсонской области выполняет такая организация, как военная комендатура?
3: Ну, всем нам известно, что с октября 2022 года на территории Херсонской области введено военное положение. Этот статус региону присвоен в соответствии с указом президента Российской Федерации 19 октября 2022 года номер 756 о введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Для обеспечения режима военного положения на территории региона дислоцирована военная комендатура, которая образована в феврале 2023 года. Вот в этом году комендатуре исполнилось 3 года. Вот. Военнослужащие комендатуры привлечены к выполнению боевых и специальных задач в рамках проводимой по решению президента Российской Федерации специальной военной операции. Военная комендатура выполняет задачи организации и ведения территориальной обороны, обеспечения режима военного положения, как я уже отмечал, реализации основных направлений деятельности военной полиции вооруженных сил Российской Федерации. Вот. Мы участвуем в поддержании особого режима въезда на территорию региона и выезда из нее. Участвуем в спасении и эвакуации населения, проведении аварийно-спасательных работ, в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.
2: С какими структурами и ведомствами и как взаимодействует комендатура для выполнения своих задач, вот тех, которые вы перечислили?
3: В рамках выполнения задач, стоящих перед военной комендатурой, осуществляется взаимодействие со всеми силовыми структурами, Министерством внутренних дел, войсками Национальной гвардии, структурами Министерства по чрезвычайным ситуациям и Управлением Федеральной службы исполнения наказания, а также с администрацией области и муниципальных округов.
2: Немного поговорим о юридических моментах. Какими нормативно-правовыми актами руководствуется военная комендатура в зоне проведения специальной военной операции? Да, и в принципе наш регион, он несколько нестандартный. Есть угроза диверсантов, ударов БПЛА. Это не секрет, к сожалению, вот оно так. Как вот все организовано здесь с учетом этих условий?
3: Что касается правовой базы, при организации деятельности и выполнении задач военной комендатуры руководствуется в первую очередь законом об обороне 31 мая 96 года номер 61, законом о военном положении 30 января 2002 года номер 1, а также указами о введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской области 19 октября 2022 года номер 756. Вот, а также о мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с указом президента Российской Федерации 19 октября 2022 года номер 757.
2: Ну а вот все-таки тот факт, что у нас идет специальная военная операция, налаживает ли это какие-то особенности на работу военной комендатуры?
3: Ну, безусловно, так как, ну, все мы знаем, что возможно противникам заброска диверсионно-разведывательных групп. Ежедневно мы сталкиваемся с пролетом и атаками беспилотных летательных аппаратов. Военная комендатура решает задачи противодействия.
2: Какими полномочиями и обязанностями наделен сотрудник военной комендатуры в нашем регионе и какие правонарушения относятся к компетенции военной полиции и военной автоинспекции?
3: Автоинспекции коснусь чуть позже в своем ответе. Но по военной полиции. Деятельность военной полиции регламентирована уставом военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации. Полномочия военной полиции распространяются на строго определенные категории лиц. То есть это военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, лица гражданского персонала вооруженных сил. А гражданские лица, скажем так, входят в сферу деятельности военной полиции в ситуациях, когда они посягают на охраняемые военные объекты, имущество вооруженных сил или совершают противоправные действия в отношении военнослужащих. Органы военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации рассматривают дела об административных правонарушениях в отношении военнослужащих Российской Федерации, граждан, призванных на сборы и гражданского персонала Вооруженных сил. Что касается военной автоинспекции, сотрудники ВАИ осуществляют контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями транспортных средств Министерства обороны, Росгвардии и других силовых структур. Инспектора проверяют техническое состояние автотранспорта, допуск водителей к управлению транспортными средствами. Комплекс всех этих мероприятий позволяет повысить обеспечение безопасности дорожного движения на территории Херсонской области.
2: Я подчеркну, то есть военная полиция – это больше вот про военнослужащих, а обычная классическая полиция – о гражданских людях.
3: Совершенно верно.
2: Ну, а вот такой вопрос. Какие меры предпринимаются сотрудниками военной комендатуры при обнаружении признаков преступления в действиях как военнослужащих, так и гражданских?
3: Ну, при получении сообщения о совершенном или готовящемся преступлении в пределах компетенции производится регистрация и проверка данного сообщения. По результатам проверки, а также при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, проводится фиксация следов преступления, сбор доказательств, изъятие их исследования. При обнаружении в действиях, а также бездействиях военнослужащих или гражданских лиц признаков преступления, уведомляются об этом военная прокуратура, военный следственный орган. В случае необходимости сотрудниками военной полиции и военной комендатуры осуществляется оцепление места преступления, проводится комплекс разыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемых в совершении преступления лиц, ну и в дальнейшем принятие решений в отношении данных лиц согласно нормативным актам.
2: С какими жалобами или просьбами и, главное, куда могут обращаться граждане в военную комендатуру в нашем регионе?
3: Граждане могут обращаться в военную комендатуру с жалобами и просьбами по вопросам поддержания правопорядка, воинской дисциплины среди военнослужащих, если гражданина, который обращается, усматривает необходимость по данным вопросам обратиться. При выявлении противоправных действий как в отношении военнослужащих, так и в отношении гражданского населения. При обнаружении подозрительных лиц, предметов на территории области. Самый быстрый и удобный способ обращения в военную комендатуру через мессенджер МАКС по номеру телефона 8 990 280 18 80.
2: Сейчас уже май. Сегодня 1 мая, скоро 9 мая, День Победы, и люди будут отмечать праздники, кто в кафе, ресторанах, кто вместе с семьей на шашлыках, все по традиции. Однако мы помним, что наш противник имеет такую гадкую привычку атаковать наш регион именно на праздники, будь то Рождество 7 января, будь то Новый год. И, к сожалению, 1-9 мая вполне вероятно тоже что-то такое происходит. Произойдет, можно более подробно, какие меры безопасности и ограничения будут дополнительно введены в разных округах области во время проведения майских праздников и как себя вести гражданам, чтобы ни в коем случае не пострадать от возможных происшествий?
3: Да, все мы помним о трагических событиях, которые произошли в новогодние праздники.
2: Харлы.
3: Да, в Харлах. Вот противник, да, цинично использует, скажем так, традиционные вещи, такие люди собираются для отдыха с семьями. Вот, и, к сожалению, такие трагичные события происходят.
2: Это чтобы мы не ожидали удара, правильно?
3: Совершенно верно. Люди с праздничным настроением приходят отдохнуть с семьями, а противник-то как раз эти вещи-то использует, чтобы и медийный эффект создать в своих средствах массовой информации. Вот. Ну и как можно больнее нас ужалить. Вот. Ну, что касается вашего вопроса, в период проведения майских праздников военной комендатурой будут организованы ряд мероприятий, направленных на усиление охраны общественного порядка, обеспечение безопасности на территории Херсонской области для недопущения совершения диверсий, террористических актов. Подробности, конечно, раскрывать не буду, но вместе с тем такие мероприятия проводятся. Прошу населения проявить бдительность, сознательность, особенно в период вот этих праздничных дней, вот особенно 9 мая, святой для всех для нас праздник. Прошу отнестись с пониманием по некоторым возможным ограничениям, связанных с усилением досмотровых, проверочных действий сотрудников военной комендатуры и Росгвардии.
2: Если гражданин увидит что-то подозрительное, что ему делать и что вообще можно считать подозрительным, чтобы лишний раз не беспокоить военнослужащих, военную комендатуру или полицию?
3: Что считает гражданин подозрительным, это его личное мнение. Если, скажем так, он усматривает событий, которые у него на глазах происходят, нечто такое, что, на что считает необходимо обратить внимание сотрудников силовых ведомств, то это нужно делать непременно. Вот. Чем пройти мимо, а на самом деле события окажутся с трагичными последствиями. Вот. Чтобы этого не допустить, ну, я уже назвал номер телефона, по которому следует обратиться. Ну, значит, все мероприятия будут сопровождаться сотрудниками полиции, Росгвардии, военной комендатуры. Они на виду. Вот, немедленно нужно обращаться к ним.
2: Можно еще раз номер телефона?
3: Номер телефона 8-990-280-18-80.
2: Ну что же, дорогие друзья, я напомню вам, что мы сегодня общались с представителем военной комендатуры с позывным «Дариял», и мы поговорили о работе непосредственно военной комендатуры, что это такое, и поговорили о том, как себя вести в предстоящие майские праздники, чтобы ни в коем случае не пострадать и просто хорошо встретить вот эти теплые весенние дни. «Дариял», до встречи!
3: До встречи, всего доброго всем!

Средство массовой информации «Радиоканал Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Радио – это не про контент. Оно про голос, который всегда с тобой. Даже если ты один. Даже если молчишь. Даже если просто едешь

слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинищевск 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

слушаете Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия.

история. Геническ 103,5 FM. Скадовск 100,1 FM. Новая Каховка 105,5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: час ночи.
1: Вы слушаете Радио Таврия. Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
0: На одной волне с городом.
1: Радио Таврия. Твое радио.

0: Эх, Марфуша, нам же быть в печали.
1: Ретро-суббота на Радио Таврия.
2: Танцуют все!

0: «Честное слово» с Алексеем Давыдовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: «Честное слово», Советского Союза нет уже более 35 лет. Однако в странах, которые когда-то были республиками СССР, до сих пор остаются вещи, которые нас объединяют. В их число входит бывший день международной солидарности трудящихся или праздник весны и труда, как его именуют сейчас. До 1991 года в основе праздника лежали, как сейчас принято говорить, марксистские нарративы. В этот день вспоминали чикагских рабочих, погибших при проведении демонстрации, а также российские маевки, как правило, носившие до 1917 года характер протестных политических мероприятий. Первомай стал символом борьбы рабочих за свои права и после Октябрьской революции стал отмечаться у нас в стране как государственный праздник. Несколько иная картина в Одессе. Есть сведения, что в «Жемчужине у моря» первые майские дни всегда сопровождались гуляниями и еще аж с первой половины 19-го столетия. Дело в том, что у народов со дня основания населявших город в это время отмечалось завершение посевных работ и окончательный приход весны. Возможно, именно поэтому 1 май настолько запал людям в душу. Ну а уже в 20 веке непременными его атрибутами стали выезды на природу, где люди радовались наступившему теплу и наслаждались ярким солнцем. Безусловно, в СССР жители страны непременно участвовали в официальных мероприятиях, ходили на демонстрации. Но, несмотря на определенную обязаловку, настроение у их участников всегда было отменным. Люди радовались наступившему празднику совершенно искренне. И так было во все времена, во всех городах и весях Советского Союза. После распада великой страны 1 мая несколько утратил былой размах. Одно время казалось, что и он вслед за днем 7 ноября канет в лету. Но народная любовь сыграла свою роль, и праздник весны и труда снова занял подобающее ему место. В том числе и в Южной Пальмире. Отмечала Одесса 1 мая и в 2014 году. Кровавый государственный переворот, начало противостояния в Донбассе наложили отпечаток на праздничный день. Демонстрация, как и до 1917 года, носила черты политического мероприятия. Люди протестовали против насильственной смены власти в стране в феврале и пытались предотвратить сползание Украины в откровенную нацистскую диктатуру. Красные флаги и георгиевские ленты прямо говорили о том, какую политическую позицию исповедуют демонстранты. Люди не знали, что произойдет на следующий день. И радовались солнцу, радовались наступившей весне и верили, что им удастся не дать силам черным над Родиной летать. И в этом 1 мая 2014 года мало чем отличался от предыдущих праздников. Честное слово.
0: «Честное слово». Вы слушаете «Радио ТВ». Одесса. 106.1 FM.

Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса, Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: часа ночи.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия».
0: В эфире.
1: Программа «Мнение».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Мнение» на «Радио Таврия» и я ее ведущий Алексей Давыдов. Царствующий британский монарх Карл III находится с визитом в Соединенных Штатах Америки. Что он забыл на другом континенте, почему решился пересечь океан, какие задачи при этом перед собой ставил, поговорим с нашей сегодняшней гостью. У нас на прямой связи блогер Люсинэ Аветян. Люсинэ, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Итак, как вы считаете, в чем причина визита Карла III в Штаты?
4: Основная и главная причина, конечно, в том, что он попытается отремонтировать наши специальные отношения, которые сильно пострадали от личной неприязни Дональда Трампа к Тармеру, к нашему премьер-министру. Практически по анекдоту, такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу. Вот. Но дело в том, что Стармер, как это сказать, он попытался занять какую-то позицию, особенно в ситуации с Ираном, когда он попытался изобразить, что Британия не будет принимать участие, так сказать, в военных действиях Израиля и Соединенных Штатов в отношении Ирана. Изобразил, в общем, потому что все равно они используют британские военные базы на Кипре и в других местах, так что, в общем, в принципе, это были пустые слова. Но факт тот, что это хорошо, так сказать, не было воспринято в Вашингтоне. Естественно, учитывая особенности поведения Трампа, какой он злокачественный нарциссист, люди, которые ему противоречат, становятся его личными врагами. Ну и естественно, что король будет пытаться восстановить, так сказать, несколько поврежденные взаимоотношения между Британией и США. Другой причины его визита я не вижу, потому что никаких, в общем-то, в принципе, проблем король не решает, никаких задач он перед собой не ставит. Это чисто номинальная фигура, которая, в общем-то, ездит и изображает из себя монархию. Я не знаю, это настолько все смешно, вот это его выступление в Конгрессе Соединенных Штатов. Смотреть лично мне было неприятно, потому что, в общем-то, в принципе, начал с того, что начал переписывать историю существующих взаимоотношений между Великобританией и Соединенными Штатами Америки. Продолжил это переписыванием истории вообще, в том числе истории Второй мировой войны и последующих военных конфликтов. И закончил, в общем-то, в принципе, тем, что ни слова не сказал, не обмолвился о том, что в данный конкретный момент, прямо сейчас, Америка ведет войну агрессивную против Ирана. Словом не упомянул даже. Хотя, в общем-то, в принципе, у него была возможность сказать, что, в общем, в принципе, не следовало этого начинать, надо каким-то образом это все заканчивать. Вместо этого он призвал Америку присоединиться к помощи героическому украинскому народу, который сражается с неоправданной агрессией Путина. Позор, одним словом. Позор.
3: То есть получается, что одна из целей Карла была все-таки еще и переубедить Трампа изменить его позицию на украинском направлении, так выходит?
4: Да, да, выходит так. Потому что другой причины упоминания Украины в контексте международной политики в этом обращении к Конгрессу Соединенных Штатов Америки я просто не вижу. Какой смысл? Естественно, это для того, чтобы, так сказать, собрать снова поддержку Украине, так сказать, со стороны Соединенных Штатов Америки, которая несколько ослабла. Хотя они продолжают передавать им разведывательные данные и все прочее, но, по крайней мере, оружие напрямую сейчас они так в таких объемах, в таких масштабах не поставляют. Поэтому, в общем, в принципе, речь Карла или Чарльза, как мы его здесь называем, она, в общем, была направлена на то, чтобы напомнить Америке, что, в общем, в принципе, надо как-то подсуетиться, а то Путин не сегодня, не завтра завоюет всю Европу, и что тогда делать?
3: Люсина, если все-таки король Великобритании – это номинальная фигура, у Стармера плохие отношения с Трампом, почему тогда в правительстве или, возможно, в парламенте не нашлось какой-нибудь серьезной фигуры, реально обладающей политическим влиянием, которая могла бы поехать, ну и переговорить с Трампом для решения каких-то там вопросов, которые нужны Британии?
4: По одной простой причине таких фигур здесь нет. Вот сейчас у нас здесь продолжается сага с этим Питером Мандельсоном, который был назначен послом в Соединенные Штаты Америки из Великобритании, несмотря на его послужной список, который, в общем-то, в принципе, практически криминальный. Вот. Эта сага продолжается по сей день. Ищут виноватого, ищут козла отпущения, Стармер отбивается как может. Но дело в том, что даже в партии, в либеральской партии, нет ни одного человека с авторитетом, который мог бы встать и сказать, что вот я принимаю на себя лидерство партии, я, так сказать, предъявляю претензии Стармеру, и я предлагаю проголосовать меня в качестве лидера партии, соответственно, премьер-министра, и таким образом принять на себя ответственность за принимаемые решения в стране. Нет такой фигуры. Такой фигуры нет среди консерваторов, такой фигуры нет среди либдемов, не говоря уже о зеленых и прочих мелких партиях, которые, в общем-то, упоминания даже не заслуживают. Ни одного государственного деятеля нет, просто нет человека такого калибра. И мы довольствуемся тем, что у нас есть Стармер, который сейчас уровень поддержки где-то 18%. Это смешно просто, абсолютно смешно. Это называется демократия. Человек, которого поддерживает 18%, представляет интересы страны. И они при этом еще указывают пальцем на другие страны и говорят, что там демократии нет. Ну, посмотрите на нашу демократию, полюбуйтесь. Вот это демократия, я понимаю. Человек, который, в общем-то, поддержка которого практически на уровне знаменитой Ли Страсс, которая ухитрилась обрушить британскую экономику на 40% за 40 дней. И вот этот клоун, которого мы сейчас имеем. Нету таких людей, абсолютно некого послать туда. Вот и послали Карла, Чарльза III. Потому что, по крайней мере, у него хоть монархический титул есть. И мы все знаем, как Трамп любит все эти цацки, побрякушки и позолоту всякую, сусальное золото. Ну вот и послали монарха налаживать отношения. Как он их там наладит, это большой вопрос. Но факт тот, что изобразить что-то нужно было, вот и изобразили.
3: Люсине, вот вспоминая 2013-2014 год, когда меньшая половина Украины начала майданить и кричать «Янукович, уходи», на Западе с пеной у рта начали орать о том, что он нелегитимный президент Украины, он потерял свою легитимность, он действительно должен уйти, хотя большая половина страны, реально большая половина страны, не хотела его ухода. Сейчас мы видим, у Стармера рейтинг 18%. Это, что называется, самое, что ни на есть, потеря легитимности. Потеря легитимности – это политический кризис, по сути дела. Это как-то проявляется внутри страны? Ну, вот или оно, всех все устраивает?
4: Вот оно и проявляется тем, что они продолжают в парламенте мусолить эту тему Мандельсона. Никак не могут разобраться, кто виноват, кого наказать, кого еще уволить. Уволили уже 3 больших фигуры, так сказать, 2 политических деятелей, 1 государственного служащего в связи с этим. И Стармер продолжает за свое место держаться. Но тут проблема вся заключается в том, что у нас премьер-министр выбирает не народ, а назначает партия, победившая на выборах. И вот сейчас народ ждет выборов, которые будут у нас местные выборы в мае месяце. И вопрос будет решаться. Если либеристская партия потерпит поражение на этих выборах, то Стармер слетит однозначно, абсолютно. И вот лично мое такое мнение, что вот сейчас никто не выступает из либеристской партии, так сказать, с предложением «выберите меня», просто по той простой причине, что этому человеку, который придет на замену Стармера, нужно положить поражение либеристской партии на грядущих выборах к ногам Стармера, чтобы не его обвинили, будущего, так сказать, предводителя либеристской партии, а именно Стармера, что он потерял большинство. Если он потеряет большинство, тогда все, его карьера полностью закончена, похоронена. Остается только на это надеяться.
3: Люсина, ну вот и будут выборы. И в очередной раз тупоконечники одержат верх над остроконечниками, и ничего в этой стране не поменяется.
4: Не поменяется.
3: Или все-таки есть какая-то альтернатива этому всему?
4: Никакой. Лично я не вижу никакой альтернативы. Этот пинг-понг с изменением партий, то консерваторы, то лейбористы, между их политикой, внутренней и внешней, практически никакой разницы нет. Просто лейбористы чуть-чуть полегче на поворотах, чем консерваторы. А в принципе, это две партии, они установленные партии, так сказать, это эстаблишмент. Они играют в эту игру точно так же, как республиканцы и демократы в США. Но там немножко все-таки разница чувствуется, потому что у демократов все-таки позиция более радикальная, чем у республиканцев в США. Здесь же они играют в этот политический пинг-понг уже сколько лет, я даже не могу сказать, сколько лет они в этот пинг-понг играют, но факт тот, что они играют в него. Раньше лейбористская партия, она действительно представляла интересы, так сказать, так называемого рабочего класса и среднего класса. Сейчас разницы между тем, что делает лейбористская партия и что делает партия консерваторов, практически никакой нет. Особенно во внешней политике. Особенно во внешней политике. Никакой разницы нет. Был человек, который, в общем-то, в принципе, мог повлиять каким-то образом на изменение структуры лейбористской партии и политики лейбористской партии, Джереми Корбин. Но они его сожрали благополучно, причем жрал его первым, Стармер. Он его сожрал, под его руководством это все и происходило. И вот теперь мы имеем то, что имеем.
3: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, и мы с вами сегодня обсудили цели и предварительные результаты визита монарха Британии Карла III в Соединенные Штаты. Что он искал на американском континенте, мы разбирались с нашей гостью. У нас на прямой связи была блогер Люсине Аветян. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что были с нами. Телеканал Ньюсфронт, Радио Таврия продолжают свою работу.
1: Совместный проект информационного агентства Ньюсфронт и Радио Таврия. Программа «Мнение». Вы слушаете Радио Таврия. Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса 106.1 FM. Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Винническ, 103.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: Эдмар, слушай, нам же быть в печали.
1: Ретро-суббота на Радио Таврия.
2: Танцуют все!

0: часа ночи.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Это твоя жизнь.
0: Это твоя жизнь.
1: Твое время.
0: Твое время.
1: Твоя музыка.
0: Твоя музыка.
1: Твое радио.